Им тогда я не тикею, саки ман другой тут у нас. Текущей ушину у нас, пресса гостю аж верю. Ну сужи дит, как бы герю, ты по саке не галю.